0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда.
0: Седьмое.
1: Седьмое.
2: Октября.
3: Октября.
4: В Москве 4 часа утра.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Среда. Среда.
2: Седьмое.
1: Седьмое.
3: Октябре. Октябре.
4: В Москве 5 утра.

0: Горячая кукуруза, холодное пиво, рыба, раки, вино домашнее, чача.
1: Радио «Проебанное лето». Мы опять что-то проебали.
2: Горячая кукуруза, вино домашнее, чача.

Я хочу сказать о природе. Природа, она ж наша мать. Она ж нас родила. Она ж нас представила в нас белый свет для того, чтобы мы вот именно жили. А раз она нас представила, мы должны ее как таковую мать благодарить. А мы не доверяемся, даже не хотим понять, что у природы есть такие силы, которые могут все сделать.

0: Она отказала мне, сказала, что любит тебя. Думай, что любит тебя!
1: Да она не может любить меня!
2: Да я люблю тебя!
3: Тьфу, деревня!
4: Радио Анон ФМ.

прям в микрофон говорю. Я могу так! Еще чуть ближе, он будет у меня во рту. Так вот,

0: Сегодня среда.
1: Седьмое.
2: Октября.
3: Октября.
4: Сьома година в Україні. Рання година держить золото в роті.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда. Седьмое.
4: Седьмое.
1: Октября.
5: Октября.
6: В Москве 8 утра. Рабопроблемы должны быть уже на работе.
7: College. But like I'm just like sitting there, you know, walking with my backpack on.

0: Пореколку диджеем, то, что мы все у тебя будем сосать хуи. Это так?
1: Нет, нет, нет, я ничего.
0: А что ты писал тогда?
1: Я не писал.
0: Вот твой айпишник, твой адрес, блядь, вот твоя фотка нахуй. Чего?
1: Не-не, пацаны, пацаны, это... я подружиться просто хотел.
0: С кем ты подружиться там хотел, а? С кем? Что мы сосать у тебя будем? Что ты, пидор, что ли?
1: Нет, нет, нет, я нормальный, я нормальный.
0: А что ты нам предлагал сосать тогда?
1: Ну, а так, шутить, типа, пытался.
0: Шутил, блядь? Да шутился, блядь. Поймали тебя. Знаешь, что с тобой теперь будет? Все радио тебя узнает.

0: Сегодня среда.
1: Седьмое.
2: Седьмое.
3: Октября.
4: Октября.
5: Слушай, а сколько сейчас времени, ты не знаешь? Так, примерно. Можешь почувствовать?
6: 9 утра. В Москве.
5: Да мне вообще все равно, который час там. Чего там сейчас? Что там творится, мне все равно.

Для начала нам нужен план. Выбор типа дома и план участка. Выбор типа дома. Выбор типа жилого.

Никчемный тупица! Паршивый ублюдок! Сукин сын! Дегенерат! Болтун! Чертов всезнайка! Кретин! Убирайся! Кати!

0: Сегодня. Сегодня.
1: Среда.
0: Среда.
2: Седьмое.
0: Седьмое.
3: Октября.
4: Октября.
5: В Україні південь. Заговорять і Дніпро, і гори. Потече сторіками кров у синє море.

Ри – это великий диджей, и он сказал, что я буду таким же, как он. Он сказал мне во сне, что я буду лучшим диджеем. Он приходил ко мне, он умолял, он говорил: «Запиши свой джингл, запиши, пожалуйста». Я сначала не верил, но потом проснулся и офигел. Оказалось, это был Ри. Я действительно почувствовал в себе силы. Я стал диджеить, я стал делать свои эфиры, и все стало получаться.

0: Могучий электронный мозг робота пытался осознать парадокс ситуации. Алгоритмические цепи раскалялись все больше, пока между блоком желания и блоком совершений не проскочила яркая искра, возбудив блок совести, блок ответственности и блок раскаяния. И тогда Звездный заголосил.
1: «Получается, что ты — самоотверженный герой, образец человека и победитель!» «А я кругом виноватый взбесившийся робот! Что же мне делать?»
2: Слушать радио «Анонимус».

0: Гоша, ты меня любишь?
1: Конечно, Василисушка.
0: А ради меня елочку сломаешь?
1: Сломаю.
0: А березку?
1: И березку сломаю, любовь моя.
0: А сосну?
1: А если соснешь, весь лес переломаю.

0: Сегодня среда.
1: Седьмое.
2: Седьмое.
3: Октября.
2: Октября.
4: В Москве час дня. С началом обеда вас.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Среда.
2: Среда.
3: Седьмое.
2: Седьмое.
0: Октября.
2: Октября.
4: 14-та година. У Києві не женись, а в Ромнах коней не міняй.

0: Сегодня среда.
1: Седьмое.
2: Октября.
3: Передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
4: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

0: Пятигорске. Долой уныние! Долой уныние всем! И взрослым, и детям, и молодежи долой уныние.
1: Радио «Анонимус». Мы доставляем.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
0: Среда.
1: Седьмое.
3: Седьмое.
4: Октября.
1: Октября.
5: Делай раз, делай два, делай три.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Среда.
2: Среда. Седьмое.
1: Седьмое.
3: Октября.
0: Октября.
4: В Москве 17 часов. Первые рабы идут домой.

Проект Anon.fm – это анонимное межбордовое объединение анонимных людей, вещающих анонимную музыку для анонимных людей. Творческая лаборатория проекта основана на взаимном презрении, ненависти и нетолерантности. Участником проекта может стать любой желающий, разделяющий моральные принципы проекта, его идеи и цели. Цель проекта – создание пласта альтернативной музыкальной видео- и кинокультуры, где доминирующей мотивацией attention whoring является сам attention whoring. Погрузись и обмажься анонимностью.

0: Сегодня среда.
1: Седьмое октября.
2: Октября.
3: В Москве 18 часов. Рабы массово сваливают по

Так, у меня тут технические неадекватки, как обычно. Какому на айпишнике?

Окей, кик и кик не работает, кик отвалился почему-то. В готовом сломалась интеграция с кика. Дай-ка еще раз попробую залогиниться. Нихуя не залогиниться. Так, окей, чатик не работает. Ладно, у вас есть Good Game и Anon FM. Good Game можете проверить. Так, и шакалы не прогружаются. Значит, мне нужно сменить прогрессию. Вот так. Нет, блять. Тест пинг. Кик просто не открывается. Ну вот так-то открывается с проксией, по крайней мере, вроде бы. Возможно. Без прокси, из того, что без прокси не открывается, там проблемы начались. Сука. Небось, прокси нельзя прописать нормально в этом, в готовом. Так, Смарт Англия. Почему все unavailable, блядь, на некоторых проксях, но только в этом браузере? Что, блядь? Окей. Нашли рабочий.

Это динамическое шоколообразование, которое не поддерживается моим абсосом. Это вообще как? Я не очень понял. Может, объяснять? Ну, орать они будут или что? Что это за видео? Ну? Действительно, шакалы ебучие. Шакал найден. Как они закапывают его. Пошло.

Интересно, почему некоторые хохлаты, а некоторые нет? Половая дифференциация? Так, ну что? Сколько вас? 1,5 человека? Ладно, надеюсь. Надеюсь, еще половинка человека подойдет.

Динамическое образование, это когда по качеству потока постараются под скорость сети у зрителя. Как бы ты можешь выдернуть? Не понимаю, почему, что значит не поддерживает абсцесс? Типа, ну просто на твоем провайдере это как-то плохо выглядит в итоге. Но ты можешь выдернуть ссылку конкретно на 420 и открыть 480 и открыть в каком-то плеере, если умеешь. Делать это для тебя!

0: you doing?
1: Доктор Вови. Я забыл, оказывается, субтитры скачать. Сейчас я сопну субтайтлс. Я быстро. Окей. И вот теперь как мы... Там есть русские субтитры, да? Да, насчет. Субтитры... нет, Marxist Machine Translated, вот, нормальные. Вроде нашел. Так, вот это нормальные. Да, все. Сейчас, да, сделаю погромче, если надо. Так, извлечь... вообще-то и так на максимум. Могу себя потише сделать. Сейчас на максимум стоит на вашей стороне. Могу, если надо, себя тише сделать.
2: I know too much. They're not going to let us leave. I'm sending for help. Everything is going to be okay, my little Tweety. I promise.
1: Tweety не женского пола.

0: Миф-миф.
1: Я как бы не прям первого я не знал, кто, чем известна птичка, тоже не знаю, хотя сам персонаж знаком. А койота и родранера я знаю, хотя что тут знать, койот охотится за родранером, все, в принципе, все очевидно.
0: Мип-мип.
1: Родранер говорит мип-мип. Акме, как бы компания, там, которая производит всякое. В основном опасное для пользователя.

Все, на этом кино кончается. Вы там только лоботомированные сегодня пришли. Я сделал в очередной раз ошибку, что сегодня решил таки провести кино, а?

мультяшные персонажи, я понимаю. Бессмертно. И трейд у кино так себе, блять. Причем я... сначала, как обычно, пошел на Рутрекер смотреть, а там либо 4К, либо 720, а 180 нету. А с этого... один... как его... какой основной оставшийся зарубежный торрент? Там 180p есть, 3080p, но чё-то низкий битрейт, и как-то подозрительно низкий файл небольшой. Я...

0: Сладкий газированный напиток с корневым пряным вкусом, похожий на рутбир. Знал бы я, как рутбир, вкус рутбира. Растение очень, корень используется. Для меня... нет, для меня не попало. Где-то среди сигнал ретерна тема, какой-то был скетч, где повторялось что-то про соспорилу. У меня в голове голос есть, но если искать это долго. Который я, видимо, не понял, а вроде бы, в чем там были шутки.
1: So what do you think it is?
0: Но шутки были завязаны отчасти на аллитерации.
2: Thanks.

Does Porky Pig likes prickly pears? Нет, это не работает. Глагол должен быть какой-то глагол, который тоже на П. Типа Porky Pig что-то prickly pears. Такая литерация. Какой глагол есть на P? Придумайте.

0: Уайли.
1: Ну так аналогия в итоге. В итоге не удалась.
0: Thanks. I'll see you tomorrow.

В целом сюжетки, да, очень такой шаблонный, но вот мелкие визуальные шутки почти все хорошие.

Хотя посмотрим еще, будет ли вот и какой-то интересный поворот с «Тайной Акне». Вдруг там будет действительно какая-то интересная тайна, но я сомневаюсь. Не вспомню сайд-эффект, может, смотрел и забыл. Ясно. Ну, если ты, может, смотрел и забыл, то ты точно смотришь в русике, раз ты так сможешь смотреть на похуях. Ты, наверное, смотришь русики и все равно бы тогда бы не узнал голос в любом случае. Кнопка сайд-эффект довольно хорошая. Но то, что там второй сезон, и оно продолжаться будет, я не уверен, что это хорошо.

0: You don't need signs anymore.
1: Thank you for coming back.
2: Mr. Weghorn, thank you for taking the time from your busy schedule. Now we've requested that Mr. Avery asks you a few questions today.
3: I've been studying this guy in interviews. He's a blowhard. He's a huge ego.
4: Here I am, son.
1: All right.
5: А вот это отсылка. Ну нет, но... Для меня вот я кое-что вспомнил. Когда составляли там дело против Эпштейна, там типа его... Короче, была статья про... Да, интервью данное, ну, теми, кто против него делал, они рассказывали, что обращались к психологу, который сказал, что, типа, что, блядь, как же я хуёво рассказываю, чтобы составлять вот нападение, вот так как у него, ему нужно бить по эго, вот по его интервью, он хвостун с огромным эго, и вот нужно поэтому бить, вот поэтому они вот специально, чтобы сделали, чтобы всплыли показания одной из жертв, а то, что у Эпштейна egg-shaped penis. Вот. Это сработало, это не на суде было, а просто на каком-то вот деле. Он сразу снял микрофон и вместе с своими адвокатами покинул комнату.
4: Here I am, son.
1: All right, I can work with that.

Да тут не то, не только Toyota платила рекламу. Фирма Кастайтл Моны Харгетти, в котором, да, iPhone The Lonely One. Формула X слишком шаблонная, но шутки смешные в целом хорошо. Остальные вроде подобные, ни одного из них не смотрел, они все плохие. В остальных очень много такого тупого фан-сервиса, типа суют персонажи и отсылки ко всему, что принадлежит Warner Brothers. Такое. Тут даже персонажи Лунитунс-то не все были далеко. Вот. Еще хочу сказать. Ах да, ладно, сейчас сначала мы досмотрим. Still chasing, but sometimes when he gets really lonely, he goes into Albuquerque to visit his friends. Блять! Ай! Я нажал на Q случайно.

И про этот фильм? Да, на Матрицу, ага. Вот, вот тебе, вот смотри другие фильмы Warner Brothers, где вот Life Footage с мультяшками. Там столько отсылок, там тебе понравится, да.

А что еще хотел сказать-то? Этот фильм сняли где-то в 2020 году. Он должен был выйти еще где-то в 2022, что ли. Но вот, почему непонятно, но Warner Brothers не релизнуло сразу. Скорее всего, не знаю точно, это какая-то мутная хуйня, что они некоторые снятые уже, готовые фильмы, сериалы просто не релизят, потому что так выгоднее. Там какие-то вещи с налогами, типа какие-то налоги списываются, и так просто выгоднее не релизить уже готовое. Так. Мы не будем титры полностью, да. Итак. Они еще очень медленно идут на обычной скорости. А вам как? Понравилось, а? Один, блядь, пёк шарлотку, а мне... Никто даже на курочку не задонатил.

что угадали, что нет. Так, десерт вы не заслужили, я думаю. Вопрос такой. Вопрос такой. Я после кино сейчас буду... Часик поиграю в МГС 4. Мне стрим запускать. И активности, конечно, особо не ожидаю, но кому-то интересно, мне стрим запускать. Ну, с кроликом Роджер. Ты сравни вот с недавними, да. Кролика Роджера я бы пересмотрел, наверное, только отрывками по телевизору в детстве видел. Ну, не с вами. На этом все. Вот, сообщите ли мне, запустите ли мне стрим змея. Вот. Нет, никому ни капли не интересно. Ладно. Ну, вы скажите, если запустите. В любом случае, сейчас поиграю, пойду. Часик. Не больше. I'm sick now.

Собственно, Revengeance, оно перед пятой частью вышло. Так что я буду проходить до пятой части. Что после четвертой Peace Walker, Revengeance и пятая. А приближение есть?

Сейчас я не обратил внимания на то, как вертолет взорвался, но в прошлый раз я помню, конечно, он красиво взорвался как-то.

Ну, все. Непонятно. Там еще что-то есть так-то. Да, блядь, еще один вертолет. Понятно, они бесконечно будут спавниться, мне нужно мимо. Так, у меня стресс. Понюхать цветок.

0: Так, блядь, стресс. Ну, у меня тут психиатр есть на связи, да?
1: What's on your mind?
2: Just checking in.
1: You've lost a large amount of psych. You'd better take care of that right away.
2: Got it.
1: Snake, are you okay? Your psych's looking awfully low there.
2: Yeah. I can't seem to get out of this slump.
1: You should find a nice, safe place to rest and replenish your psych. It may help to equip some Munya, too, if you have any.
2: Munya?
1: It'll help you to relax, and should help your psych gauge recover faster.
2: Okay. I'll give it a try.
3: Snake, you're now moving through a marsh. The swampy ground makes for poor footing, but all those tall rushes will help keep you hidden. Looks to have lots of other places you can hide, too.
0: Окей. Так. Что у меня есть, чтобы восстановить сэнити? Так, что у предметов? Так, все эквипнуто. Так-то. Компрессы кончились, а купить можно? Нет! Нет, нет, нет, нет. А? Мне там что-то дать хотел? Ага, спасибо. По-моему, рефрен не восстанавливает часть, ладно.

Нет, броневик не взорв... ни с одного попадания. Чё у меня стресс? Стресс, потому что я в болоте. О, выплывай! Что, блядь? Что-то мун ей не помогает, нихера. Блядь.

Не-не, подкрепление только не вызови. Блять. Все, выплывай, выплывай, выплывай. Так, это свои. Вроде бы.

патроны купить. Или нельзя? Custom parts. О, супрессор на пистолет. Как найти? Я не думаю, есть. Давай. War economy. Ну попади! Как? Так это свои, это свои. Бля, это покружит. Да, блядь! Чел! Да сколько у вас вертолетов-то,

потом на цельцинским падает. Его просто трясет из-за стресса. Правда, правда. Как стресс-то снизить? Стресс не снижается.

0: grenade!
1: Держаться за стенку. Это снижение стресса. Блять, они уже тут! Enemy contact. Shut up, Liquid!

Ну хоть по фарму деньги. Да, может на это начнем выигрывать. Он не стреляет. What the fuck? Ну там новые уже идут.

Пиздец. Зато вон сенс восстанавливается. Поспал. А, у меня же был смат для восстановления Сэнити. Ну вообще, надо сначала дракона избавиться. Воспользуйтесь жанчиком, да-да-да, я как раз про это подумал. В бачке уютно? Почти восстанавливается Sanity, окей. Блять, ну слотов мало, блять. Ребят, прикройте. Так, hold and press B. Что-то не помогает. Ребят, не помогает смат. Листает. Так, ну наши, кажется, вести начали.

0: Cover up!
1: И наши больше не ведут. В третий был один звоночек по кодеку, где Naked Snake рассказывал, как ему хорошо в коробке. Shut up, Liquid. А чё у него так внезапно снизилось? Убийств? Так, бочонок, ладно, бочонок. Ну, вроде стресс активнее снижаться стал. Ну, наверное, тут безопасно можно сидеть. Пока лучше не станет. Можно из бочонка позвонить?
2: Sorry if I kept you waiting.
3: No problem. What's the situation?
2: Let's see. Your psych is looking a bit low. And the enemy's after you too. It'll be difficult to recover your psych in this state. Get to safety as soon as you can. You're going to make it out of this. I know you will.
4: Head for Naomi's lab.
1: Shut up. Четвертый кодек стало намного меньше.

Ёбаный вертолет сбить. Никогда не кончится. Так. Бегаться или подождать? Впервые проблемы с стрессом.

новый вертолет вылетел. Блять. Они бесконечные, я так понимаю. Юхит! А тебе сегодняшний коннекшнс не решал? Надо бы до полуночи решить. Ребят, я в домик.

Блять! А скоро вертолеты кончатся, а? Там джевелин был в магазине, надо купить. Джевелин лучше для сбития вертолетов. У меня только РПГ. Так, вот база, видимо, мне сюда. Я очень не хочу сначала начинать эту секцию.

Мой год. Вроде восстановился. Сэнити. Уже всех перебили. Нет! Нет, никого нет.

Ребят, наступайте, а! Что, один воевать должен? Ты что ты меня толкаешь? Надо собрать. Блять!

Стресс! Ну все, я обратно в бочку. Не снижается стресс, пока алерт.

Так. Ну, где? Так, ну, надо хотя бы этим болотом пользоваться, чтобы пофармить поинты. Хотя трясти их смысла. Ну, ради рационов. Потому что продаются вроде только оружие, а не патроны. Ну, блядь. Сникин Мишин. Сникин. Ну, я догадываюсь, что они дальше прям не будут. Хотя бы позицию бы успешно удерживали. Да, блядь, хватит меня толкать! Я немножко. Я, вот буквально до этого, вот до этой сессии никаких проблем с Sanity не было. Теперь прям менеджить надо.

Так. Вот непонятно, туда наступать или туда наступать. Вон с одной стороны идут брать базу. Так, броневик.

Да ёб твою мать! Какая вам разница от того, что еще один солдат? Нет. Не-не-не, только не сообщай. Только не стучи, крыса. Сука, кто-то настучал. Блять. Жаль будет, если меня... Нет, что-то опасно. Сказал я и зашел внутрь. Я очень не хочу проходить это заново. Блять, сейчас окружат и все. Ну они наступят, они вот я тут, они удержат скоро эту позицию. Все, я на месте.

Вейжена нужно дождаться. Никак нельзя камеру приблизить лучше. Сидеть. Мне очень во второй части Снэк понравился. Наиболее он там харизматичный. Харизматичный, интересный.

Тут он более грустный старый. Так, ну что, можно вылезать из бочки? Так. Так. Я просто пройду мимо, да? Мне типа куда-то туда надо. А как? А как? Блять. Блять. Я не знаю куда. Как. Ну вот. Всё. Я прошел базу. Вот пусть они теперь ее возьмут. Еще один шотган, который я не буду использовать. Взорвать! Ну, там вроде никого нету. Так, а я знаю, как взрывать. Пресби. Там... Блять, он опять звонит в HQ. Ой, блять. Чтоб себя не взорвать случайно. No, you don't. А стрелять отсюда неудобно. На. Куда мне идти? А, ну, вон дорога, она заканчивается на воротах. Возможно, нужно, чтобы... Привет, чел, заняты. Возможно, нужно, чтобы ребелы заняли сначала эту базу. Хоть самолетов больше нет, а где артиллерия, которая ебашит? Well, charge? Ну, charge. Charge. Charge, блядь, отсюда неудобно стрелять. Ужасы войны.
А тебе не направо по дороге, а налево между скал. В смысле? Вот здесь? Там разве дорог? Блять. Окей, вижу. Так, ребят, тут никого нет. М4. Какой у меня сейчас пистолет выбран? Не, я сменял оператор на что-то. Видимо, сохранившись. Манки. Я не знаю, что из этого. Как по иконкам определить? 5-7. Ну хоть не с X.

Удивительно, что до сих пор ни одного босса. В принципе, в третьей тоже боссы далеко не сразу были. Че так? Ребят, нападайте! Ух, с транквилизатором, наверное, весело проходить. А тех, кого я вырублю транквилизатором, Ребела будут добивать? Что тебе надо определить по иконкам? Что выбирать? Что выбрать? Так. Так. Все, я Рэм. Ну-ка, давай попробуем. Не кастомайз. Ай, что же надо покупать, блядь? Ну, типа, вот эти у меня есть? Не, вот эти у меня есть.

0: Ладно, я в бочку.
1: Где лаборатория?
2: Understood. Stand by. Sending reinforcements now.

0: Так, опять непонятно куда идти. Ну, да. А это живой. Ага. Нет, фриз, блядь. Блять. Я что-то секью синим не умею пользоваться тут совсем. Мне сосиски кончились, чтоб почёнки сидеть. Налёрта нету, сейчас должно быстро. Куда мне?
1: The lab where they're making Naomi do her research is somewhere inside.
0: Somewhere inside.
1: Find a way to get inside that mansion. The rebels have pushed their way inside. This is the PMC's last stronghold. They'll stop at nothing to defend it. This battle's only gonna get bloodier from here.
2: The bloodier, the better. For me, at least.
1: That's only if you make use of the situation. Be ready for anything.
0: Okay. Наш побежал? Нет. Пошли внутрь опять. Хотя радар куда-то туда показывает. Ну и опять алерт, блядь.
3: Understood. Stand by. Sending reinforcements now.

0: Тут все спят. Так. Вот так он. Я внутри. Сейчас точно внутрь зайду.
1: Snake, in order to get to Naomi's lab, you need to get to the other side of that sealed door.
2: What sealed
1: door? That's where the skylight should come in handy. Get up there.
0: Skylight, okay. Так, у меня же карта есть, на которой ничего толком не показано. По крайней мере, цель не показана. Wait! А я оттуда пришел или мне вон туда? Нет, все-таки... Сюда, наверное? Падай! Окей, нашли. Вот это была закрытая дверь. Окей.

0: Ага. Почему не Cuttlefish?
1: You're surrounded, Snake. You'll have to break through to go after Naomi. Take out those enemy soldiers and clear a path.
0: Окей. Ну, это инъекция, которую мне дала Наоми Сиринч. Почему в этом меню нету описания? Почему, чтобы прочитать описание нормальное, должен экипировать? Я роботом не пользуюсь. Рефрейна все равно нету, ладно. Угу. Возможно, есть какие-то особые места, где нужно супресснуть на машин с активити. Use it on others. Капчи. Блять, как капчи using CQC? Я так и не разобрался. Так, это... Как капча using CQC?
2: Snake, what's wrong? Answer me, please! Snake?
0: Нет!
2: Snake!
0: Есть же всякие цветы синего цвета. Это именно розы. Роз синих не было.
1: You're surrounded, Snake. You'll have to break through to go after Naomi. Take out those enemy soldiers and clear a path.
3: Let's go take a
0: Да. Блять, тупик. Ну они поднимут бочку. Как захват делать?
3: Nothing.

Как делать захват? Кто мне не скажет? Нет? Каверинг. Эмма. О! Или на них не действует? Да действует. Окей.

Из окна я не могу выйти. А как я пришел? Я ж пришел через... через подземный ход, а где он? Зашел, ну... Окей, здрасте.

0: It's all so fucking hysterical. Laugh with me.
1: Так. Сразу звонок другу.
2: Snake, Octopus's suit seems to work the same way as your Octocamel. It'll use mimicry and traps as weapons against you. Stay focused. Don't be deceived by its disguises.
3: That beast seems to laugh at everything.
4: At this point, no matter what you say to her, she'll only respond one way.
3: The symptoms resemble those seen in Ganser syndrome. It's a type of dissociative disorder characterized by irrelevant responses to the situation at hand. It manifests itself in soldiers under extreme battlefield stress.
4: You mean she's not having a good time out here?
3: I doubt it. I'm starting to wonder if she might not have some kind of deep-seated psychological trauma.
1: Ярвики. Да ёб твою мать. 5-7. Ну, конечно. Так, есть ли смысл транками? Попытаться транками? А то в третьей части... Я только когда... После того, как прошел, я смотрел стримы Винни ремейка. Ну, ремейк там очень близкий к оригиналу. Только там я узнал, что вот можно транками, и за это давали камуфляж. Конечно, я вряд ли бы стал заморачиваться на всех боссах, но хотя бы на простых бы попытался. Ну, давай попробуем. Не. Блядь, чё эти спят? Они сейчас проснутся. Так, шаги вон в ту сторону. Я вижу тебя. Шкаф. Ну чё транками? Это какая-то большая, нет? Нет. Пульс войны. А, нафига. Привет. Это, небось, простой будет босс, да? Первый. Простые. Давай попробую с ранками. Ну чё-то я так долго буду, нет? Нужно как-то более эффективно. Как это должен определять, когда можно стрелять, когда нет? Музыка прикольная.

Надо было с ремоут триггером брать. Не подсказываешь, не подсказывай. А вот как... Это не подсказывай, а вот как делать захват, мог бы и нагуглить. Ну, мины вдруг работают. Так что можно расставлять. Наверное, самому на них при этом нужно не нарваться.

Так, ну она скрывает. Блять. У вас тоже есть мина? Так, акционов пока много. А у меня майн детектор тут есть? Ща, я тебя найду. Где ты? Ага. Ща найду, я уже нашел.

Да. Снайперка с транками побольше снимает. Так, не наступить! Ай, сука! Приехали.

Сейчас найду. Так. Вот ты в этой комнате или... Непонятно, тут шаги с двух сторон сходятся. Не вижу. Вроде тут. Shut up. Блять. Если я не успею, то что будет? Может, машина забралась? Нет. Где? Ну. Рекамуфляж теперь по-другому работать будет. Нет, в комнате. Ты где? А, ну и, блядь, где она там была? Это она тебя все еще не видит? Что? Теперь она уже... Так, она вроде перебралась. Так, вижу. Это мое любимое место. Но.

Так, все, мы опять прятки. Снейк. Это? Нет, она не тут. Шаги непонятно ведут куда надо или нет. Нашел. Ну, блядь, почему не реагирует? Вот же, типа. Ну. Да, я вижу ножки. Прикольно, такая этот мека камелиан такой. Популярная игра. Паков. Ай, блядь, это.

Просто ждать, пока на другую фазу перейдет. Нет, смотри там. Когда она пытается стрелять, вроде можно выстрелить.

0: fucking...
1: Ну, почти. А, такая несложная, но прикольная. Обычно те, которые слишком простые, мне не очень нравились в прошлых частях, а тут прям, несмотря на то, что несложно, прям надо. Интересно даже узнать все места, где она могла прятаться.

с патроны кончились. Надеюсь, касанка не длинная, мне бассать надо. Хотя я могу на паузу поставить. Не, рисковать не буду. Ну, хорош, мой пропущу.

0: funny. So funny. It's all so funny. No. It's not really.
1: Это не та же актриса, что Quiet в пятой части? Походу.
0: Nothing is funny. I shouldn't be laughing. I can't. The truth is, I'm not laughing. Not laughing at all. I shouldn't be laughing. I'm really scared. I'm sorry. I'm sorry. So sorry I laughed.
1: Leave laugh, laugh.
0: I won't laugh anymore. I can't. I don't want to.
1: Снейк, ебашь в силикон уже. Сохранение было,
2: Snake,
1: я надеюсь.
2: She shed her suit. Who knows what she'll throw at you next? Watch out!
1: Ластин из Бьюти. Окей. Окей. Ну-ка. Вроде сохранилось перед второй фазой. Могу ли я купить патроны на мозинку? Что сейчас эмо? Замечательная музыка. Сто патрон. Замечательно. Товарищи! Bye.

Ой. Вот он. Постряла где-то? А фигурин. Life in Octopus Doll. Action figure of Life in Octopus customized battle suit. This way right, I'm gonna be fantasy as America. It's a great gift for Sunny. Видимо, это как раз... Как раз то, что дали за прохождение транками. Прикольно. Не беляй.

Как будем экстрактиться? Типа запомнил ноги, запомнил хорошо ноги.

0: Ща, пасу еще 10 минут.
1: А то мне нужно в круглосуточный сходить, но там сейчас все равно перерыв будет.

Все круглосуточные обычно с перерывом. Так, когда... Сколько часов до выхода? Order of the Sinking Star. 21 час. Ясно. Интересно, какая будет региональная цена в Рашке.

Ну, мне вряд ли кто-то задарит. Да, и... Как бы немного хочется купить. И не хочется, потому что я все равно до конца не пройду. Хочется, потому что она обновляться часто будет на релизе, потому что патчить будет. Пока я не пересказал, что активно там будут доделывать. Ну как доделывать? Типа готово, но активно смотреть на жалобы или еще что-то первое время. Так. А?

0: Так, $30. Мьюдженикс, который $30 в Рашке стоит 1000. Не знаю, есть ли игры, которые за $30, которые с региональной ценой в Рашке стоят меньше. Прикольный у них стрим был с Макмиллом, я посмотрел. Мило.
1: Snake, the trail splits up into multiple directions. Look closely at the footprint.
0: Ну где, непонятно. Ну а где? Там же прямо был фунтпринт Наоми, который острый. На туфле. Нет? Ну вот, вот такой. Пока орёт. Какой из них?

Там непонятно было. Так-то. А она кинула гранату или нет? Ее как раз оставили одну. Она же сказала, что некуда бежать.

What? Координаты или что? Фриквенси, на случайную фриквенси тут звонить кодеком нельзя, я проверил.

0: Ну вот, вот, вот, вроде сюда. Пойдет.
1: You think that could be Naomi's?
0: Yes. Наверное, ее платок.

0: Непонятно за всю весь постбаттл, почему никто не проснулся, потому что именно на постбаттле так задумано, или так хорошо действует навсегда. О! Чё не пик? Так, я хочу смотреть.
1: Forget it! Fuck!

Так, ну это просто снайпер. Что там с него упало? Я не могу забраться наверх.

0: Ian. Так, а что у меня? Ничего. Чекпоинт. Ладно, пока рано.
1: That's weird. Naomi's shoe prints just vanish. But just hers.
0: И чекпоинты на серединах локации есть. Можно ли погулять, поисследовать зону в целом? Как раз тут чекпоинт, можно вручную сохраняться. Да блять, почему у меня... На мобиле, хотя все равно никто не пишет, что мне чатик. Но на мобиле почему-то подсветка включается. Ладно.

Да блять! Чё за херня? Блять, зарядки мало. Поставить заряжаться.

0: птички.
1: Something happened to me last Thursday when I was driving home.
2: Это из второй части. Окей. Чё? У нас тут инопланетяне. У нас тут пасхалки с кругами инопланетянами, да? Так, а чё, блядь?

0: Еще можно вон обратно вернуться. И что мне делать? Так, а тут что такое? Буду ли я продолжать на стриме проходить? Вот теперь начал, и мне... Я так хорошо вне стрима проходила.
1: What's this doing here? Naomi.
0: Ага. Всё. Всё. Это ловушка. Блядь! Или эти не вызывают поддержку? Окей, а этот вот проснулся. О чем я говорил? Ах да, и вот теперь начал, теперь хочется стрим рубать, когда продолжаю. Ну посмотрим. Давно сейчас мне надо работу доделать, поэтому может буду вечером. Хотя теперь еще и Order of Sinking Star играть надо. Посмотрим. Лучше если буду играть не на стриме, когда захочется, но если подходящее время для стрима, то может запускать стрим. Все равно. И четверка подходит для стрима. Ну и так, чтобы... Сейчас получается следить за деталями катсценки. А бывает на стриме у меня еще и с вниманием проблемы. Окей. А, тут как раз проверка зрения. А куда я ушел? Это так. Будь на связи, если я буду в кукарекалку спрашивать, запускать по ней или нет. Зачем тут проверка зрения? И почему тут, сука, это японские иероглифы Кодзима? Да, я еще... Я опять? Кто? Погоди-ка, это та же, что ли? Здрасте. Да, я тут уже был.

А куда я... Где я остановился? Где чекпоинт был? Я теперь не вижу. О, блядь. Заминированная лапша.

Я смотрел видосики Weapon Expert Reacts на оружие из МГС. Многое doesn't make sense. В том числе транквилизаторные патроны.

0: вроде где-то через 15 минут откроется магазин, как раз к этому времени найду. Я не уверен. Прям не
1: знаю. Snake. The heavier someone is, the deeper the footprint they'll leave behind. Take a look with the solid eye. Deeper footprints should show up darker than shallow ones.
2: But Naomi's footprints ought to be shallower than the soldier's. She's not carrying any gear.
1: If you were carrying somebody, however, the extra weight would make your footprints deeper.
2: So, one of them might be carrying Naomi?
1: That depends. Are some of the prints deeper than others? Look closely, Snake.
0: В игре это как бы реальное боевое оружие, но типа с модифицированными снарядами, с модифицированными патронами для транквилизаторов. И это doesn't make sense. Там нельзя никак модифицировать их патроны, чтобы они как транквилизаторы работали. Как-то засунуть. Так. Все. Можешь посмотреть. Я думаю, найдешь ты тут там. По третьей, второй, первой части, по пятой я не смотрел, естественно.

там какой-то британский чел в качестве эксперта. Почему на газе? Ну, не знаю, я не разбираюсь в оружии, но в реальной жизни это там отдельное какое-то оружие, причем оно под... не знаю, но на людей оно нормально подействует, но есть оружие, которое на животных, чтобы транкать животных.

0: Там этот эксперт говорил, типа, многое очень, что ему нравится. Он так он не играл, ему именно показывали. Типа, многое, что точно, что ему нравится, но вот вещи, которые совсем doesn't make sense, они совсем doesn't make sense. Многие. Но стоит там,
1: Will you ever respect the face in your mirror? Will your children thank you for the sacrifices you're about to make? Our mission is to hear you say yes. Perfecting the world through conquest of technology. Protecting civilian contingent through strategic combat solutions. Werewolf. Evolution. Reinvented.
0: Еще будет реклама? Нет. Нужно дождаться, пока Снейк застрелится, чтобы еще рекламу смотреть. Так, connection issues. Ну да, понимаете. Но это ж не газ, пневматик это не газ, да? А как действует механизм вкалывания? Типа, как он именно вводится после того, как шприц втыкается? Там нужно же еще этот... Как пистон продвинуть? Вот типа... ладно, не важно. Пневматика — это газ, окей. Окей. Thanks to G's best. God's Eclipse, Mulholland and Spec Strikes. Автокрус, сюрпастоп. Автокрус как чуть-чуть с машинками связано. Best wishes, best regards. Best minds. Что еще? Best thanks не говорят. А Best Wishes точно говорят? Я уже чуть не уверен. Strikes, Eclipse.

Мал Холланд. Холланд Круз. Харди. Кто еще? Типа имена актеров, да? Том Круз, Том Харди. Имена актеров Томов. Том Круз, Том Харди, Том Холланд. А кто еще?

Дим, кого такого я не знаю. Не знаю, Том Гардс. Не похоже. Критич тренер. Том Хирс. Том Пас. Нет. Блять. Том Пектс. Найди четвертого Тома.

А где тут Хэнкс? Блин. Потому что произносится по-другому, не мог найти. Там Хэнкс. Так. Best Eclipse. Топ. Surpass. Угу. И еще одно.

Все с S. Так, чё я best minds, best respects, best we, нет. А чё, best thanks, я думал, нет, best thanks. Best wishes, best, не. Three stooges, а что, остальное может что-то три? Нет, вроде. Три Стюджес, там, комедийные. Комедийное трио старое. Best Hits? Или по какому принципу? Чё-то нет. Или по другому принципу?

если думать что-то, тогда близко. Ишес Майнс Хитс. Я тогда я наоборот Регардс подумал.

Так, это значит, что... Нет, не обязательно, что это неправильно. Блядь! Блядь! Какой-нибудь другой принцип окажется. А так я делал. Да. И вот блять, у меня деменция, вот я не могу понять, какую инфу дает мне вот прощелканное о том, какие из этих точно правильные. Это мне дает, вот, о том, что какие точно правильные. Yes.

Тривишес дает джин. Чё еще три? Три страйкс ло. А, ну да, страйк в другом смысле, да. Типа как-то по-русски тоже говорят. Три. Three strikes and you out. Как в этом смысле strikes по-русски? Three mines. Не похоже. Хотя что-то в буддизме есть. Может быть. Нарушение, ладно, возможно, лучше перевода нет.

Нет. Три респект. Прям не знаю. Кричирс. Химикал романс. Не знаю. Что лучше подходит? Респект, либо регард. Нет. Майнс. Пусть будет майнс. Сука, Follow us rules, hits, minds, regards, respect. Ну, я вот что-то близко к этому был, но не собрал. Ты cheers! Ну, блядь, мне Chemical Romance засрал выдачу, что ли? Блять, трикратное ура! Да, мне Chemical Romance засрал выдачу, я подумал, что только это, только об альбом эмо группы, не знаю, эмо рок группы, вот. Да, точно, эмо рок группа. Все, пошел в круглосуточное, так.

0: чем ваш эфир?
1: Да все о том же. Критическая деконструкция неоромантической эпохи в искусстве и литературе через призму политического аспекта индустриальной революции во Франции, Англии и Германии.
2: Радио

0: Что такое Холокост?
1: Холокост – праздник.
0: Что там, что в нем происходит?
1: Радуются все.
2: Радио Анонимус.

0: Сегодня четверг, ой-ё.
1: Восьмое.
2: Восьмое.
3: Октября.
4: Октября.
5: В Москве 2 часа ночи. Самое лучшее время осознать то, что ваша жизнь окончательно проебана.

0: В эфире снова New Order вместе с остальными от Тохи. Диджеи пытаются построить битарск или обучить школьников программированию уже третий раз за неделю. В эфирах сопроматы деудаки, а в игробляцках какая-то обскурная херня и опять черни.
1: Хватит это терпеть!
0: Записывайся в диджеи на радио Анонимус и вещай годноту.